0: секрет? А в чем внутри секрет? А в чем внутри секрет?
1: Радио Ванда FM Украина.